0: 98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете.
1: Рация.ком.

0: 98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете.
1: Рация Кроп.ком.

0: Радио Рация.
1: Першая белорусская незалежная FM-станция.
2: Европейское радио для Беларуси на хвалях Радио Рация.
3: Евразум. Выники дня без цензуры.
4: Вітаю, гэта праграма «Еўразум» і самыя важныя падзеі і сэнсы панядзелка 18 траўня. Беларусь усё больш уцягваюць у вайну з Украінай.
5: Беларусь лішыла свайго ваеннага суверэнітэта 24 февраля 2022 года.
4: Маліцца за Лукашэнку. Норм ці стрём?
6: Бог гаворыць, што Лукашэнка сапраўдны прэзідэнт Беларусі, таму сядзіце ціха.
4: Низкая явка и проблемы с голосованием. Як проходят выборы у КР?
7: И когда мы говорим, мы тут все такие умные, грамотные, настолько таких лучших поуехало, ну так почему вы не сделали ничего?
4: Про это да и иншая больше подробязно тягом ближайшей годины.
8: Эй, hey.

0: Єврорадіо. Меч з першого гуку. 18 травня стало відомо, що білоруські війська разом з російськими почали тренування по запуску ядерної ракети. У Міноборони кажуть, що це планове мероприємство, яке не несе за собою погрозу безпеці в регіоні.
1: Але робиться гэта на фоне нарастаючай асцярогі, што Беларусь з большай сілай Расія паспрабуе зацягнуць у сваю вайну супраць Украіны.
0: Пра гэта днямі казаў прэзідэнт Украіны Уладзімір Зеленскі. Маўляў, у Москвы ёсць планы аперацыі па напрамках на поўдзень і на поўнач ад тэрыторыі Беларусі, альбо на Чарнігаўска-Кіеўскім напрамку ва Украіне, альбо супраць адной з краін НАТО.
1: Разам з тым, на мінулым тыдні Лукашэнка правёў нараду з вайскоўцамі, дзе казаў пра неабходнасць пераўзбраення армії і про нові погрози.
0: Ці сапраўды існують факти падрыхтовки до утягування Білорусі у війну Росії супраць України або, як найменш, нового удару з території Білорусі?
1: На гэтае питання у ефіры Єврорадіо адказав представник Білпол Уладзімір Жыгар. Розмову вёў Зміцер Лукашук.
2: Спочатку з'явилася інформація, що нібито у Москви, у Кремля, ёсць цілий план, як утягувати Білорусь далей у гэтую военную кампанію, у гарачую яе фазу не толькі прадпрыемствамі і вырабам прадукцыі, але і так же, салдатамі, чалавечым ресурсам, умовна кажучы. Наколькі вы, як лічыце, наколькі рэальна, што сапраўды не толькі што існуе, то што ён існуе, гэта я не сумняюся, але што яго сапраўды рэалізуюць зараз гэты план?
3: Даже, ну, здесь нужно смотреть на эту точку, именно с точки зрения изменения белорусского законодательства, когда, например, вводятся такие понятия, как там, возможность прохождения службы не белорусами в вооруженных силах. То есть, да, там, конечно, это сержантский состав, но все же это показывает то, что форму белорусских вооруженных сил могут быть одеты не белорусы. Понятно, что это могут быть русские и другие граждане других стран. Вводятся, например, такие понятия, как разбор завалов гражданским населением во время, в невоенное время. То есть это некая отсылка к СВО. Изменяется законодательство в других частях, там оплата, например, там рабочих часов за разбор этих завалов в невоенное время. Может ли быть такое? Да, может быть. И здесь, в общем-то, четко показывается, что вопрос не только лежит в плоскости Украины. То есть это не обязательно будет наступление, например, опять новое наступление на Украину с территории Беларуси, но это может быть угроза для западных стран, для стран НАТО. И та информация, которой мы обладаем, и ту динамику, которую мы видим внутри Беларуси, исходя из тех документов, которыми Белпол обладает, то здесь мы больше склоняемся, как опять-таки, это уже неоднократно, даже, наверное, в этой студии я говорил и год назад, и там, или полтора года назад, я говорил, что здесь больше угроза именно исходит от Беларуси для стран НАТО, нежели чем для Украины. Особенно, если мы посмотрим на Беларусь с точки зрения, то есть даже географии, это некий балкон. Беларусь, пускай какая-никакая армия, там, это 50-60 тысяч, те заявления, которые исходят от Лукашенко, те заявления, которые исходят от Путина, те изменения законодательства, которые дают возможность для проведения такого рода операций. Это же не война, это же там, это военные операции. В общем-то, шанс велик.
2: Я вот почитаю, читал не далее, как сегодня у, ну, досить таком конспирологичном телеграм-канале «Белорусская выведка», так само про то, что небыто Кремль тисне на Лукашенко, как он все ж таки больше у белорусские войски у эту оккупационную кампанию утягивал, а он небыто тихонечко, але саботуя эту всю ситуацию, гэтые планы, больше за то, небыто с администрации, с КДБ идут вот гэтые сливы информации про вот гэты тиск Кремля небыто на Минск, каб таким чином он мог пасля сказать, что ну я ж вот казал, это вот не мы, нас примусили и гэтак далей. Ну и вот, пока в системе Лукашенко действительно идет подготовка в соответствии с мобилизационными планами военного положения, Лукашенко не осмелится открыто саботировать достигнутые им ранее договоренности с Путиным и умело крутит «Динамо». Крутит он «Динамо» или нет?
3: Беларусь лишила своего военного суверенитета 24 февраля 2022 года. И Лукашенко отчетливо осознает, что если он будет сопротивляться, то на него найдут управу, его заменят. И тогда тот другой, который придет, в общем, выполнит все приказы. Поэтому Лукашенко, ну, безусловно, он же не хочет воевать, потому что он понимает, чем это для него закончится. И вот эти фразы там «нас заставили», это, мягко говоря, мало кого будет волновать. И для него это вот ту нишу, которую он занял с 22 года, то есть я не вступаю войсками, потому что, ну, вы же знаете, у нас тут протесты, это дестабилизация обстановки, а зачем вам, скажем так, очередная проблема в Беларуси, но при этом наши все предприятия, мы все готовы помогать. И я не знаю, может это совпадение, либо нет, но за последнее, я бы сказал, ну, вот у нас там с Нового года, скажем так, огромное количество людей, которые через нас проверяют, в конечном итоге это оказываются белорусы, это те, которые, ну, погибли, скажем так, на войне в Украине, которые воевали на стороне русских. До этого не было столько. Но сейчас прям очень активно нам сбрасывают. Журналисты, как правило, проверяют там эту информацию, и оказывается, что вот белорус. То есть до этого, когда такого рода, ну, были запросы нам, мы проверяли, и было установлено, что это не белорусы, либо там условно белорус, который не живет с 90-х годов в Беларуси. А сейчас прям активно стало такое, что очень много белорусов воюет на стороне. И если раньше это были 99%, это были судимые, лица, которые ранее там неоднократно привлекались к уголовной ответственности, то сейчас этот процент снизился так где-то до 65, я сказал. Попадаются абсолютно нормальные, кажется, люди с нормальных семей, очень молодые. Ну, сейчас как бы ситуация, я не знаю, связано ли это с этим, не связано, может быть, Лукашенко дает больше возможность для вербовки белорусов на так называемые СВО. Может, раньше он больше сдерживал. То есть, возможно, это идет какая-то такая многоуровневая игра.
1: Стало вядома, што ў Беларусі імаверна аднавіў працу пункт радыёкіравання расійскімі шахедамі, якія атакуюць Украіну. Толькі цяпер ён дзейнічае не каля мяжы з Украінай, бо праца таго была спыненая украінскімі вайскоўцамі напрыканцы зімы, а перанесена ў глыб тэрыторыі Беларусі.
0: Наколькі гэтая сітуацыя рызыкоўна для звычайных беларусаў? І ці робіцца гэта законнай вайсковай мэтай? Працягвае Уладзімір Жыгар.
3: Ну, во-первых, это не пункт, а пункты, которые, о которых идет речь. Их, безусловно, много на территории Беларуси. Повторюсь, не все могу сейчас сказать пока что. Да, на них можно влиять, так как, ну, это техника, на нее можно повлиять определенными способами. Законные цели, ну, безусловно, смотрите, мы общались с Министерством обороны. Там всю эту ситуацию прекрасно понимают. И таких целей на самом деле много на территории Беларуси. Потому что если посмотреть вообще все, что происходит, происходило от начала, даже ну, немного до начала полномасштабного вторжения, Беларусь очень активно участвует во всем этом. Именно с подачи Лукашенко. Можно ли рассматривать все это как законные цели, ну, с точки зрения Украины, да. Но они, повторюсь, сейчас прекрасно понимают, что происходит, и мы предоставляем им определенную информацию для того, чтобы, если даже вдруг что-то начнется, чтобы они хотя бы понимали, где что находится, чтобы не было никаких лишних, не было проблем, скажем так. Но, повторюсь, там в Украине все прекрасно понимают, что если бы они хотели, они бы это уже делали. Но они этого не делают.
2: У таким выпадку мы с вами не один раз расповедали про то, кольки белорусских предприемств задейничено у працы на российский военно-промысловый комплекс. Потом мы говорили про то, что за экономичных проблем у самой России часом навод не оплачивают, те там, скажем, стали вельми низкооплачиваемые гэтые заказы, якія дают в Беларуси. Что сегодня ситуация, якая? Накольки утягнутость предприемствами, экономикой белорусской у гэтую всю российскую авантуру, она повеличивается, поменьшается за экономичных проблем. Что отбывается, как вы оцениваете?
3: Ну, сейчас эта ситуация ситуация, в общем-то, ну, такая достаточно она статична, она не меняется там ни больше, ни меньше, потому что во многом, конечно, влияют на это все санкции. Чем больше санкций есть, тем сложнее добывать, доставать какие-то компоненты, тем это дороже, тем больше нужно каких-то компаний прокладок, каждый хочет немножко отщипнуть себе какой-то кусочек от общей суммы. Русские не в состоянии покупать задороже, поэтому, например, там на одном предприятии такая просто информация к размышлению, то есть Беларусь закупила китайское оборудование, хотели производить, вроде начали производить определенный товар для, в интересах Министерства обороны России, но русские говорят, давайте цену меньше. Белорусы говорят, так мы не можем меньше, потому что мы и так практически там еле-еле в ноль выходим. И поэтому обратились опять к китайцам и сказали, сколько может производить компонентов вот этот станок там, в месяц, например. Было сказано там, 20 тысяч штук. Они говорят, нет, давайте вы накрутите, то есть сломаете условно настройки этого станка для того, чтобы мы работали в три смены, и он производил уже там не 20 тысяч, а 40-45 тысяч. То есть мы берем количество, пускай по меньшей цене, но русские вроде бы как готовы забирать. То есть вот они находят примерно такой выход из ситуации, но это срабатывает не везде, потому что где-то это сделать просто-напросто невозможно, потому что существуют такие компоненты, которые невозможно, они не производятся на территории Беларуси, их нужно закупать, а закупать больше сразу это денег, в общем-то, на это нету, поэтому некоторые линии простаивают, но они пытаются найти выходы из этой ситуации.
0: Гэта быў прадстаўнік Белпол Уладзімір Жыгар, які пракаментаваў актыўнае ўцягванне Беларусі ў вайну супраць Украіны.
1: Далей у праграме Еўразум.
0: Маліцца за Лукашэнку. Норм ці стром?
4: Бог гаворыць, што Лукашэнка сапраўдны прэзідэнт Беларусі, таму сядзіце ціха.
1: Нізкая яўка і праблемы з галасаваннем. Як праходзяць выбары ў каардынацыйную раду?
5: І когда мы говорим, мы тут все такие умные, грамотные, настолько так, таких лучших поуехало, ну так почему вы не сделали ничего?
0: Сустрэнемся пасля навінаў спорту.

0: Еврорадио. Хваля без цензуры. Выборы у координационную раду протягиваются до середы. На день 17 травня у голосовании поудельничало 1500 белорусов.
1: И это при том, что реклама про кампанию заявилась у роликах российских блогеров Ильи Варламова и Максима Каца, яких, між іншим, глядят белорусы.
0: Разом з тим, уся кампанія триває під сталими атаками на онлайн-платформи для голосування. Прес гэта яно було протягнуто на 36 годин.
1: Проблемы сёлетней кампаніі, нізкую яўку, але таксама важнасць координацыйнай рады рэдактор Еўрарадыё Дмітрий Лукашук абмеркаваў з блогеркай Вольгай Такарчук.
0: Паслухаем іх размову.
2: Я считаю, что такой орган должен быть. Должен быть орган, который представляет белорусов в Евросоюзе. И я считаю, что у нас в кои-то веке есть возможность голосовать. Конечно, это не выборы президента, конечно, это какое-то наше внутрибелорусское там беглое, да, голосование, но тем не менее, мы 32 года ни хрена не делали. Многие там, зачем мне, как я, например, тоже, я все время говорила, зачем мне идти на эти выборы, если Лукашенко все равно себе все нарисует. Понимаешь, я вот так рассуждала, я думаю, что рассуждали так многие, поэтому Лукашенко 32 года, да, синими пальцами держится за это кресло, потому что рисовал себе, а нам всем было все равно. До 20-го года, к счастью, произошел 20-й год. И сейчас у нас есть возможность показать, сколько нас, но мы не смогли это сделать, не захотели, не смогли в силу того, что кто-то не смог проголосовать, кто-то испугался паспортных данных. И вот мы вот так вот профукали эту всю историю.
3: Коммент, пытание до тебе от Вожика Патриота. Вот бачишь, убачил анонс, Вожик, что Вольга Токарчук у нас сегодня в эфире, аж вернулся на минулом тыдне, нечто я его целый тыдень амаль не бачил у нас у комментарах, может там тихо ради нибудь глядел, не комментовал, але не было. А тут на тебе проявился, уже три комментара тебе написал и Жигара глядел так само. Воля, казать плохо, что покинули як есть, при этом не уличивать той факт, что нават сусветные личбовые гиганты с таким не сутыкаліся, ну, я так маю навазе говорить про то, вот DDoS-атаки великие, все остальное, так что режим обошел нават Амазон, ну, мовляв, что никто не чакал, что вот так будет все жестко в дочинении до этой кампании сбоку режима.
2: Почему? Было понятно, что будет жестко, когда опять пошли запугивания, когда пошли там по родственникам тех, кто принимает участие в выборах в Координационный совет. Подождите, у нас были прошлые выборы, и было то же самое, мы понимали, что будет жестко. В этот раз они там тоже вопели, и можно было как бы предугадать, что будет еще жестче в этом году, и что там тоже все-таки чему-то учатся. Я понимаю, что там абсолютно недалекие товарищи майоры в большинстве своем случае, когда там сочиняют вот эти свои там сказки с Мельниковой, с Латушко там, да, ну смешно, это все там прикольно, но надо понимать, что ну не все там идиоты. И можно было этот момент предусмотреть, можно было. Сколько у нас умных, грамотных всяких айтишников и людей выехало. Ну как можно было это не предугадать, что там не будут сложа руки, что запугивание родственников — это, естественно, не все, что сможет сделать режим. Потому что, ну, понятно, что у Лукашенко подгорает, потому что ему уже билет в Гаагу выписали. Евросоюз никакие санкции с него не снимает, на разговор с ним не идет. Все только ужесточается, санкции ужесточаются. Ну, понятно было, что там будут что-то делать и предпринимать какие-то шаги. И когда мы говорим, мы тут все такие умные, грамотные, настолько там, таких лучших поуехало, ну так почему вы не сделали ничего?
3: Так, Павел Либер, тут претензии есть, пытаннички есть у Ольги Токарчук вот до тебе. Все-таки что такое? Что за такое ставление до важной такой справы? Я навод не ведаю. Я подтримливаю Ольгу. Надо было больше так скрупулезно подыходить до пропрацовки этого пытания.
2: Дима, вот смотри, я смогла проголосовать с пятого раза. Объясню, почему я все-таки доголосовала. Только потому, что я просила людей, которые в безопасности, у которых есть возможность и желание голосовать. И я подумала, что если я не дойду до конца, вот до этого, да, ну как я могу тогда кого-то

0: просить голосовать, если я сама не проголосовала. Но честно, на третий раз мне хотелось разбить телефон.
1: Да, то бок, ну а ввогуле, як ты лічыш, все ж таки застаецца, то про что сведчыць уся гэтая ситуация? С одного боку, да, мы бачым, мы проговорили гэта, что режим вельми жорстко поставився, успрыняў эту ситуацию, что, мовляв, нечего там займацца некими выборами, и мы вас всіх там паспрабуем прыціснуць. С другого боку, не пролічылі усе варыянты і ўзровень, які можа быць вот этих атак наши спецыялісты, айцішнікі, і не зрабілі, не змаглі зрабіць тое, чтоб ўсё ж такі было спакойна. Але ўсё ж такі тая лічба, якая ёсць, ці толькі з-за вот гэтых застрашыванняў, праблемаў з галасаваннем і ўсім астатнім, толькі ў гэтым праблема, што так мало людзей прагаласавала?
0: Нет, не только в этом проблема. Конечно, многие люди разочаровались в нашей оппозиции, разочаровались, наверное, там в офисе, в НАУ, может, кому-то не видно там их работа, которая делается. Многие устали, многие уже, наверное, решили, что они не вернутся в Беларусь. Им вообще все равно, что там происходит в белорусской повестке. Вот. И кто-то не понимает, для чего этот орган создан, что он дает белорусам, для чего мне идти туда голосовать. Вот, скорее всего, вот тут совокупность факторов, и время, конечно, тоже не на нашей стороне, потому что с каждым годом люди все больше и больше разочаровываются, устают, начинают жить свою лучшую жизнь, понимаешь? Поэтому все вот вскупе привело к тому, к чему привело. Но нам надо не останавливаться, идти дальше в любом случае, надо идти дальше, и каждый, пускай по своим силам делает, лучше делать хоть что-то, чем не делать вообще ничего. Потому что если мы вообще ничего не будем делать, ну все, мы тогда уже глобально обосрались, по ним получается. Мы вообще исчезнем из повестки дня, и Беларусь окончательно, не знаю, и исчезнет, я боюсь.
2: Гэта праграма «Еўразум» і гутарка з Дмітра Лукашыка з Вольгай Такарчук пра выбары ў каардынацыйную раду.
1: Ты кажаш, мы, а хто мы? Калі паглядзець на тое, што адбываецца ў сярод, ну, назовём это палітыкаў, хоць чамусьці вельмі шмат хто з, так бы мовіць, актараў палітычнага жыцця і палітычнай двіжухі дэмакратычных сілах, нават кажа, не-не-не, я не палітык, вон Бабарыка той же самы, днямі буквально там выступаючы у Вільні, здаецца, на пытанне, я не палітык, не, я. Но, але, нават яны не могуць, чым далей, тым больш яны такое адчуванне там у некіх раздраю ступаюць, спрэчкі, супрацьлегласці, адзін аднаго там спрабуе, калі не прытапіць, то прынамсі там паказаць, што я лепшы, чым вот гэтыя ўсе астатні. Сярод блогераў тая ж самая сітуацыя. Адзін на аднаго там нападаюць. Ужо падзяліліся не проста там на я тут правых прыхільнасцяў, я левых прыхільнасцяў, а апазіцыя да апазіцыі і ўсё астатніе. І тут ўжо сярод тых, хто апазіцыя да апазіцыі, ўжо гучэй надо ўсіх разагнаць, надо офіс та самая у турму, та самая там у Ціхановскую судзіць і ўсё астатніе. Так хто мы? Што мы тут, што хто гэта будзе рабіць, калі такая сітуацыя ўжо ў дэмсілах? Што далей?
0: Не, ну это ты ўжо сильно накінул на вентилятор, конечно. Прям переборщил. Слушай, во-первых, в споре рождается истина. Мы сейчас все находимся в демократических странах, где нормально спорить и иметь разные точки зрения, чтобы потом прийти, наверное, к одному какому-то общему знаменателю. А никто сильно там, скажем, что-то разругались, я так не скажу. Опять-таки, я скорее назову это каким-то спором. Насчет политик-не политик, мне вообще все равно, кто как себя называет. Называет себя Бабарика, не политик. Или назовет ли он себя политиком, мне вообще все равно. Главное, чтобы каждый что-то делал. И я хочу напомнить, что в любом случае у всех у нас здесь цель одна – освободить нашу Беларусь от режима Лукашенко, прекратить репрессии. У кого еще есть желание вернуться домой, добиться честных выборов и идти по совсем другому пути развития, нежели сейчас при режиме Лукашенко идет наша страна. Вот. То, что есть отдельные маргиналы, они были, есть и будут всегда, пускай они будут. Мне вообще все равно. Если там Петрухин ходит, и ему нравится из месяца в месяц перемусолить эту тему денег, то как там ерзал под франоком, это его проблемы, и его поддерживает минимальное количество людей. На здоровье. Пускай они в своей этой закрытой суполке там, да, вот эти слюной брыжут вообще мне до фонаря. У меня есть моя цель. У меня есть люди, которые смотрят мой канал, которые доверяют мне, которые, для которых мое мнение важно. Я очень рада, что у меня есть возможность обратиться к этой аудитории, донести до них какие-то вещи, которые они не могут, например, открыто сказать. Но когда слышат от меня то, что они думают, и в комментариях пишут «спасибо, нам стало легче, что ты это проговорила за нас», ну, значит, я уже не зря работаю. Все, собака лает, караван идет. Пускай каждый занимается тем, чем занимается, и не забывает, что цель у нас общая, чтобы сдохла одна усатая падла.
2: У ефіры Еўрарадыё была блогерка Вольга Такарчук, якая пракаментавала ход выбараў у каардынацыйную раду.
3: Галасаванне закончыцца а 13 гадзіне 20 траўня. Еўразум.
2: Гэта была праграма Еўразум, штодзённы інфармацыйны падкаст Еўрарадыё.
3: Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
2: А сённяшні выпуск скончаны.
3: Беражыце сябе.
2: Пачуемся.

0: З'являюцца некаторыя падрабязнасці пасля сустрэчы лідараў Кітая і ЗША. У прыватнасці Сі Цзіньпін заявіў Дональду Трампу, што Пуцін, расійскі кіраўнік, можа пашкадаваць пра сваё ўварванне ва Украіну. Пра гэта прынамсі паведамляе Financial Times. Разам з тым, паводле крыніцаў, падчас саміту Сі Цзіньпінам Трамп прапанаваў ЗША, Кітаю і ўжо і Расіі уключна аб'яднаць змаганне ў барацьбе з міжнародным крымінальным судом, заявіўшы, што іх цікавасці супадаюць. Між тым Кіеў, украінская сталіца, далей жыве ў часе вайны. Але жахлівы момант расійскай агрэсіі нікуды не схаваць. Чакаем лепшых навінаў, але пакуль нічога не мяняецца, кажа беларускі грамадзянін, які жыве ва ўкраіне, Геннадзь.
1: Во-первых, прылёты вообще рядом, дзе дом разваліла. Пад'езда нету рядом со мной, дзе я жыву, очень громко было той ночью 14 числа, 14 мая. А жизнь, как всегда, продолжается. В Украине и Киеве с первого дня войны никуда не выезжаешь. Жизнь как жизнь. Ничего не меняется, Киев живет. Сегодня, правда, здесь много людей. Литургия была на месте подъезда. Это вообще рядом, это мой соседний двор. Так что я...
2: Вот это интенсивные прилеты и атаки дронов. Что вы отчували в эти дни? Как менялось ваше ставление до этих обстрелов? Чи это было нечто новое, чи уже звичайное для вас?
1: Вы сейчас не поверите, привыкший, просто громко. В эту ночь сильно громко было. Ну, то есть заправка, взорвалась заправка, это тоже не очень далеко, и прилет в подъезд дома. Шахеды, ну, это стрельба, это как бы, ну, вам это тяжело будет представить, но здесь в Украине, наверное, уже все привыкли.
2: А как меняется ваш настрой у этой опошний час, что больше за все уплывая?
1: Ну, пока нету предпосылок такого. Ничего не меняется от того, что ну, ждать, ждем хороших новостей, особенно ну, победы, когда обстреливают, когда летит на Россию и ждем того. Вести о том, что еще может прийти с Белоруссии. Как-то бывает. Чуть-чуть не думаю, что это самое. Пойдет оттуда, и прекрасно понимаю, что если с Белоруссии пойдет, то очень туго будет. Да и моей родней всей Белоруссии и все остальное. Ну, этого не знаю там.
2: И зараз, напевно, вельми шмат информации трапляется про розные прилеты, про войну в целом, про то, что деется на фронте. Як вы фильтруете эту информацию? Что вогуле из гэтага притягивает вашу увагу и чему?
1: Ну, я был недавно рядом с фронтом. Там, в той части, где я был на Харьковщине, рядом с Купянском, туда я ездил. Я вам говорил, что там сложная обстановка, но... Как вам сказать, воюют, в основном сейчас все дроны, дроны жужжат, дроны, это из, не знаешь, правда, где чей, у России, и у российских войск тоже есть дроны. Обстановка там, конечно, ну, война, есть война. Я туда ездил, там, где у меня ж брат погиб на войне, так что я ездил туча, где и туда, те войска, так что. Штурмовые войска.
2: А что вам допомагает вот заставаться человеком, не ломаться, заховывать такие внутренние спокой, как зараз вы так и просто рассказываете про войну?
1: Жизнь. А от этого никуда не денешься. Просто живешь уже в этой обстановке. А что делать? Некуда деваться. Это просто... Да, можно вернуться, поехать в Беларусь, поехать... Не, я никуда здесь у меня... Ну, я родом с Украины, а... У меня здесь все. Мать, отец похороненный, уже и брат похороненный. Так что, ну, такая моя доля сейчас. Хотя и гражданин Белоруссии на данный момент. Мне это, конечно, ничего хорошего, но я такой есть сейчас, на данный момент.
0: Так само з'являються повідомлення, що минулої ночі Україна предприняла черговую дроновую атаку у глиб Росії по часово окупованих територіях. Певно, будуть на гэты конт і з'являться новини цягом дня. Нагадаю, що сьогодні 1546 день повномасштабного російського уварвання. А ввогуле війна, яку почала Росія супраць України, стартувала з 14-го году.
3: Белорусская радиорация. Рация.ком.

0: Жыцця дыяспары, узаемадзейнічанне беларускай царквы і беларускай суполкі, адзначэнне традыцыйных святаў, правядзенне літаратурных і музычных сустрэчаў, палітычных акцыяў. Гэтыя падзеі, з якіх складаюцца актыўнасць беларусаў у Лондоне, кажа беларуская грамадская дзеячка Татьяна Найдзін.
1: У нас в Великобритании, может быть, не самая показательная белорусская карта активностей, но зато она стабильная и яркая. В частности, мне очень нравится, как у нас взаимодействует белорусская церковь и белорусская суполка, община. В частности, в нашей общине есть хор, который исполняет фольклорные песни, а это, как вы понимаете, в основном языческого рода произведения. У этого хора есть просто настоящие белорусские костюмы, современные, которые они там заказывают, пояса разные, все такое прочее. И вот, пожалуйста, священник из белорусской церкви греко-католической заходит послушать этот хор, все друг другу аплодируют. Ребята, которые, значит, исполняют эти языческие песни, спокойно и радостно приходят, ну как радостно, так, скажем так, с каким-то чувством приходят в церковь на разные службы. И в этом вообще нет никакого конфликта, в отличие от того, что мы привыкли наблюдать, вот, скажем, в Беларуси. Кроме этого, у нас, конечно, есть и дни памяти, когда мы вспоминаем и на более широком контуре известных людей, которые отправились в лучший мир, отмучились, так сказать, и наших местных людей, которые так или иначе были связаны с белорусской общиной в Лондоне или в Великобритании. Это и отец Александр Надсон, и разные другие люди. Вот, и недавно отмечали Юрьев день, Юрья, тоже пели, танцевали, что мы еще можем, да, и планируется теперь купалью прям широкие такие приготовления. Кроме того, у нас есть современные, скажем так, креаторы и поэты, и музыканты, и, не знаю, мыслители, которые периодически выступают в Лондоне и собирают публику. Короче говоря, мы продолжаем представлять такую мягкую силу Беларуси, той Беларуси, с которой следовало бы познакомиться остальным.
2: Есть акции политичные? Чи збираются белорусы на такие?
1: Была некоторая акция вокруг памяти о Чернобыле, тем более, что в этом году трагический юбилей. Это было в центре города, в районе Вестминстера. И были также, ну это в конце марта, была дата, когда тоже, но там в частности собирались более маленькими компаниями, так не выходили. В целом мы все сосредоточены на более конкретных делах. Внимание к стране, когда нужно было привлекать, эти акции собирались и достаточно широко, как вот если посмотреть на то количество белорусов, которые у нас тут в Великобритании удалось попасть, вот достаточно широкие были акции, но это был там 20, 21, 22, 23 год, а сейчас уже 26-й на дворе. Политическая жила, скажем так, в лице команды Светланы Тихановской работает какими-то, значит, успехами. Нам в той степени уже не нужно привлекать внимание БЧБ флагами, как это было нужно раньше. Сейчас это более точечные акции, они гораздо реже происходят, но происходят.
2: Як вам падаецца, чого зараз не хапае ў дзейнасці дыяспары? Вось таго, што было раней, да прыкладу, ў 20-м годзе, і вельмі хацелася б вярнуць гэта.
1: Чесна говоря, мне не хацелось бы вернуться в 20-й год, потому что, ну, вот эта травма свидетеля, даже не находясь в Беларуси, а только постоянно получая вести и свидетельства о мучениях, которые испытывают люди внутри Беларуси, это очень изматывает. Это просто каждый день на глазах слезы, и сердце не на месте, и ужасно просто душит, давит это горькое чувство несправедливости и боли за то, что не можешь помочь такому большому количеству людей ни институционально, ни физически. Конечно, мы тогда были все очень заряжены и собирались, у нас были прям такие крайне эмоциональные акции, но опять же, выносить такое годами эмоциональные акции, ну, это просто никакой психики не хватит. И в этом был большой подъем в 20-м 21-м, там, 22-м годах. Но, честно говоря, мне не хотелось бы возвращаться в этот подъем, просто потому что это трудно переносить. После этого очень трудно, знаете, сохранять баланс в жизни и оставаться, ну, каким-то уравновешенным человеком.
2: А у 26-м годе какой для вас выглядит диаспора?
1: Мне нравится наша диаспора. Я побывала как-то в Польше, там, в Кракове, где тоже, ну, там, конечно, гораздо больше белорусов живет, ну, и в Варшаве, и в Кракове, в других городах Беларуси. И мне было очень приятно, знаете, такое еще, ну, тайное чувство некого посла, что ли, от белорусской диаспоры, хотя вообще это не с этим было связано никак. Не буду брать на себя такую амбицию, но я побывала в белорусском доме в Кракове. Иногда бываю здесь у нас вместе сбора в Лондоне, и у меня было ужасно приятное ощущение, что, да, как бы оно там ни было, все неладно, не складно, но мы строим, как муравьишки, строим эту грибницу, эту такую вот карту, паутину сообщения между собой. И капля камень точит. Мне нравится, что у нас здесь происходит. Люди не ругаются, люди очень деятельные. Да, может так, знаете, выглядеть как шутка, что мы тут поем и танцуем, но в то же время мы друг друга поддерживаем, а люди — это капитал любой страны, даже если эта страна сейчас для них недоступна. У нас есть историческая часть Беларуси в виде библиотеки музея имени Франциска Скорины, и там это тоже, скажем так, создает трехмерную картину того, что представляла из себя Беларусь, скажем, испокон веков, и во что она сейчас переливается вот в наших лицах. Это очень хорошая, качественная, красивая, объемная картина, полная жизни.
0: Спадарство наперадзе чарговы выпуск навіна. У Віцебскай вобласці упаў баявы дрон, яго падарвалі на месцы. Сёння апошні дзень галасавання на выбарах у каардынацыйную раду. Аповесці Васіля Быкава перавыдадуць на в'етнамскай мове. Пра гэта да інша дазнаемся ўжо праз хвіліну.
3: Радыё рацыя ахоплівае ўсе дарожныя пагранпераходы.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 8:00 у Беларуси, 7:00 у Польши.
3: У Витебской области упал боевой дрон. Его подорвали на месте. Сегодня апошний день голосования на выборах у Координационную Раду Беларуси. А повесть Василя Быкова перевыдадут на вьетнамской мове.
2: У студии с новинами Владимир Лапцевич.
3: На территории Беларуси упал боевой дрон. Это отбылось 17 травня, поведомляя наша Нива со посылкой на свои крыницы. Дрон не взорвался сам. Силовики подорвали его на месте. Здарение имело место на полдень от глубокого Витебской области. Официальные структуры про инцидент не поведомляли. Это уже не первый выпадок залета и падения у Беларуси боевых дронов. У связи с закрытостью информации неведомо, дрон какой краины залетел у Беларусь на этот раз. Россия выкарыстовывала поветренную простору Беларуси для атак по Украине. Украинцы змагаются за атаками дронов по-разному. У тым лику электронно. У вынику чего российские дроны часом отвольно меняют траекторию и могут опынуться у Беларуси. Аналогичные заходы применяют и российцы. Уже сегодня, 19 травня, завершится голосование на выборах у Координационную Раду. Постане на 7:30 по Менску свой выбор зробили 2025 человек. Голосование финишуя у 12 годин по менским часе. Тем часом спикер Координационной Рады Артем Брухан расповел, с какими выкликами и складанностями довелось сустреться ему под час своей працы.
4: Да я вовсе пришел на посаду спикера в складанный час, тому спочатку было складано, после этого довольно кризисного моменту заховать устойливость институту, каб ён увогуле протягнул працу. Это было первое. Мне подается, это отрымалось, раз отбываются зараз выборы. Другое, это подрыхтовать выборы у Координационной Рады. Ну и третье, забеспечить все ж таки хоть некую эффективность деятельности Координационной Рады. И я хотел бы зазначить, что министр замежных справ Украины Сибига заявил о том, что фактично спецтрибунал по злочинству и агрессии супроть Украины юридичное оформление отримал и назвал прозвище, сирот яких был Лукашенко. И это отбылось именно дякуючи тому, что у парламентской ассамблеи Рады Европы была делегация Координационной Рады.
3: Нагадаю, Артем Брухан пришел на посаду спикера Координационной Рады после изникнения его попередницы Анжалики Мельниковой. Докладное место знаходжения жанчины до гэтуль невядомое. Былые политвязни Павел Севярынец и Змитер Дашкевич отримали ордены погони Белорусской Народной Республики. Про это у своем телеграме поведомил Павел Севярынец. Повод для его загад старшини Рады БНР Ивонки Сурвилы про узнагороджение был подписан еще 25 соковика 2024 года, коли они находились у турме. Севярынец так само нагадал, что агулом кавалеров ордена 6 человек. А кроме Севярынца и Дашкевича, это Анон Пазняк и Олесь Беляцкий, а так само две особы, прозвища яких не раскрываются с меркованием безпеки. А кроме того, есть и дама ордена, сама Ивонка Сурвила. Уручение отбылось у Белорусском доме у Вильни. До падей литературного життя. Новое выдание о повести Василя Быкова у найближайший час убачить свет у Вьетнаме. Под одной вокладкой до читача прыдут две повести классика белорусской литературы «Альпийская баллада» и «Дожить до свитания». Это другое вьетнамское выдание сборника. Новый творческий проект уже анонсовала амбассада Республики Беларусь у Социалистичной Республики Вьетнам. Упершиню эта книга была выдадена у Ханое у 1983 году. Тагачасный ее наклад склал 10 200 особников. Меркуется, что книга выйдет у травня-червеня, аккуратно передадне 102-й годовины народжения Василя Быкова. Больше новинок на сайте и в социальных сетках белорусского радио Рация. Черговый информационный выпуск про сгодину.
0: Радио Рация. Это были новины, а зараз на дворе.
2: На беларуска-польскім памежжы сёння воблачна з праясненнямі, на Градзеншчыне без істотных ападкаў, на Берасцейшчыне кароткачасовы дождж, навальніца. Дождж таксама прагназуецца на Беласточчыне. Тэмпература паветра цягам дня плюс 18-20.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM. Раніца з рацыяй.
2: 98,1 FM, наша хваля у Белостоку і Гародні, 99,2 FM у Бересті де Білої Подляської у приватності, онлайн-трансляція ведеться про сайт racia.com, вибирайте для себе зручний і, коли слухаєте нас в Білорусі, безпечний варіант. Напереді поговоримо більш і шире про вибори у координаційну раду, які ось уже сьогодні завершаються, хіба що вже не будуть протягнути. Дознаємося больше от Артема Брухана, от спикера КР. Так само у нас будет гутерка с назиральником за выборами, який является керовником парламентской группы по ситуации в Беларуси в парламенте Франции.

0: А теперь звернемся до культурницких и каля культурницких подеев. Драник пати и приемный прием однородной амбассады отбылись у Варшаве у белорусским молодевом хабе. Ивент, який так само был просвеченный ночью музею, прошел у субботу. При этом подея была анонсована задолго до того, чему так нашей журналистке Марине Савицкой расповел керовник хабу, соорганизатор свята Алесь Лапко.
1: Что такое драник пати?
2: Драник пати – это частка так названого приемного приема, который мы ладим у белорусским молодевым хабе с нагоды и ночи музея, але и просто как собрать белорусов, белорусок и наших сябров, разом потусить, поесть дранику, поразмовлять и просто добро повабить час.
1: Вельми показали, что анонс этой подеи возъявился давно, десь на початку 26-го года, так задолго?
2: Так, это так само такой крок, спосылающийся на прием у президента Польши Кароля Наўроцкага, до которого запросили белорусов, а некоторых белорусов не запросили, и были так само у интернете размовы про то, что кто-то покрыўдзіўся, кого не запросили, и так далее. И я выступил с такой пропановой, как белорусы сами организовывали свои приемы, как не чакать, пока президент Польши организуя, я пропоновал, давайте сделаем у белорусским молодевым хабе свой прием и призначу дату 16 травня, как так само можно было подрыхтоваться, загодя люди выделили свой час и могли прийти на такую данник вечерину, якую вось мы зараз и проводим, и я думаю, что ты, кто хотел, ты у нас есть.
1: У вас навод есть Светлана Тихановская, белорусская демократичная лидерка.
2: Светлану Тихановскую запросили разом с Карлем Наўроцким, тады ж у студені. До речи, президент Польши так само персонально был запрошен, он обещал прийти, коли будет махчимость, але зараз так само означается день польского помежника, тому он поехал на мяжу, инспектовать помежников, их віншаваць, передавал всем вітанні белорусам и белорусским, которые сегодня собрались у белорусском молодевом хабе. А вот Светлана Тихановская знайшла хвилинку, приехала и разом с своей командой так само нас наведала и почаставалася дранечками.
1: У вас и музычная частка есть представленная Анна Мацкевич.
2: На самом деле Анна Мацкевич является одной из первых волонтерок белорусского молодевого хаба, еще, может, хаба не было, и она уже была в обойме в 20-м годе, ведом ее давно, как мастачку, акторку, спевачку, диджейку, и приятно было, что как раз она погодилась пограть на драник пати у белорусским молодевым хабе и презентовать свою музыку.
3: Я подрыхтовала живый лайф-сет с аналоговыми синтезаторами, то есть погружающая музыка. Широ кажучи, я натхнялась учора, когда робила плейлист так само, да, помогала Леше робить плейлист, и побачила, что вельми шмат есть вельми классных, крутых и неведомых, на жаль, белорусских музыков. И я просто учора была настолько рада тому, кольки цудовной музыки я побачила и услышала, что я просто сказала, что не треба никого иншего слушать, бо во всех жанрах есть цудовные белорусские музыки. С этой думкой сегодня хочу поимпровизовать.
1: Какая музыка, на твой погляд, больше за всего пасует драникам?

0: Радио «Рація».
1: Першая белорусская незалежная FM-станция.
2: 10 година у Беларуси, 9 у Польши.
3: Россия обвестила обучение по подрыхтовце и применении ядерных сил. Российские войскоўцы снова атаковали Украину. Есть загинулая и пораненная. Анджей Пачобут выступить у Европарламенте.
2: У студии с новинами Владимир Лапцевич.
3: Министерство обороны России 19-21 травня проведет учение по подрыхтовце и применении ядерных сил во умовах погрозы агрессии. У заяве российского ведомства сгадывается и отпрацовка деяния со зброей, размещенной у Беларуси. Подчас учения будут отпрацованы пытания суместной подрыхтовки и применения ядерной зброи, размещенной на территории Республики Беларусь, говорится у поведомлении. Нагадаю, учора белорусская Минобороны заявила об початку тренировки боевого применения ядерной зброи. Поведомлялось, что во взаимодействии с российским боком плануется отпрацевать пытание доставки ядерных боеприпасов и подрыхтовки их до уживания. Российская Минобороны поведомила, что учение, якое починается сегодня, будет задействовано больше за 7801 одинок узброенняў военной и специальной техники. До его будут притягнуты ракетные войски стратегичного призначения Полночного и Тихоокеанского флотов, командование далекой авиации, частка сил Ленинградского и Центрального военных округов. Усяго больше за 64 тысячи человек. До подей российско-украинской войны. Россия в ночь на 19 травня атаковала Украину беспилотниками. У нескольких регионах краины сирот мирных жахаров есть загинулые и пораненные, поведомляют мясцовые улады. Так, у вёсцы Покатиловка Харковского района у вынику удару БПЛА загинула 69-годовая жанчына. Яще 3 человеки потерпели, сирот их одно дитя. Пошкодженные жилые домы и легковые автомобили. Кривый Рог и его пригород российцы атаковали шахеды и артиллерией. Ранение отримала 41-годовая жанчына, ей оказана вся необходимая допомога. У Никопольском районе поранены 22-годовый хлопец, поведомил керавник Совета обороны города Александр Вилкул. У Одесской области под удар ВПЛА трапил будинок склада, пошкодивший дах и вокны. Узник пожар, які ратавальники оперативно ликвидовали. Потерпелых нема, поведомил керавник областной военной администрации Олег Кипер. До белорусских тем. Для белорусов, которые не имеют рахунку во украинском банку и постоянного виду на жихарство, появилась важная возможность. Консульский сбор у Генеральном консульстве Польши у Львове теперь можно оплатить наявными непосредственно там. Про это стало известно под час встречи представников белорусской супольности с Генеральным консулом Польши у Львове Мариком Радзивоном, каже керавник фонду «Вільна Беларусь» Алексей Францкевич.
4: Что тяжко людям оплатить, что немагчыма оплатить. Яны вырашылі пайсці на сустрэч і зрабіць так, каб беларусы, у якіх няма магчымасці чыніць рахунак, сплаціць, яны могуць цяпер беспасрэдна ў консульстве аплаціць налічкі. А яно ўжо дзейнічаюць, таму што я ў генеральнага консула спытаў, ці магу я гэта агучваць, ён сказаў так.
3: Падчас сустрэчы бакі таксама абмеркавалі іншае праблемнае пытанне, з якімі сутыкаюцца беларусы ва Украіне. Паводле Францкевіча, у найбліжэйшы час плануецца асобная сустрэча, прысвечаная пошуку шляхоў вырашэння гэтых праблем і развіццю далейшага супрацоўніцтва. Былы палітвязень і журналіст Анджей Пачобут выступіць у Еўрапарламенце ў чэрвені. Пра гэта учора, 18 траўня, паведаміла старшыня Еўрапарламента Роберта Мецола, адкрываючы пленарнае пасяджэнне. Чэрвеньская сесія запланаваная на 15-18 чэрвеня. Выступ можа адбыцца 17 числа наступнага месяца. У 2025 годзе Анджей Пачобут быў узнагароджаны прэміяй Сахарова, якую прысуджае Еўрапарламент. У снежні ўзнагароду ўручылі дачцэ палітвязня. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рація». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рація». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння на беларуска-польскім памежжы воблачна з праясненнямі, на Гарадзеншчыне без істотных ападкаў, на Берасцейшчыне кароткачасовы дождж і навальніца, на Беластоцчыне таксама кароткачасовы дождж, тэмпература паветра цягам дня плюс 18-20.
0: Радыё «Рація». Першае трансгранічнае радыё «ФМ».

0: рация, охопливая усе дорожные погранпераходы.
1: Рация с Нивой. От А до Я. Фельетон, погляд да анализ.
2: Великая китайская экспансия. Витаю шановных слухачов. Основной политической подеей минулого тыдня безумовно стал визит президента США в Китай и сустреча там на самом высоком уровне. За кулисами этих перамовов и домовленностей засталося 90% того, что отбывалось на сам реч при тих угодах и раскладах. Видовочно одно, моцные этого свету домовлялися про планетарные уплывы, подел сферов своих политических и экономических интересов, а махчимый про передел неких территорий. Иншая ясность нашего часу, у свете соправды застались только две свыш державы и головные силы, это Злученные Штаты Америки и Таяж Поднебесная. Не имперская Россия, якая только декларует такую уявную могутность, не объединенная Европа на роль такой силы из разных причин никак не тягнуть. И навод на повестке ближайшего десятилетия стоит питание, где заховая Америка свою могутность и уплывы, особливо сглядишь того, что зараз США переживают период холодной громадянской войны, и неведомо на какую дорогу вырвались история колы этой державы. А вот что дотычить Китаю, то его политическая концепция мягкой силы различена не только на десятилетии, але и на стагодии, и спокваляние спешно и последовно укороняется на вялизной просторы свету. Часто можно почуть про то, что Китай не в забаве поглыне Тайвань, что США уже сдают эту территорию. И мало кто задумывается про то, что ты ж Тайвань, Гонконг, Сингапур – это частки великого китайского проекта, не глядя на сегодняшние разные политические системы. Названные проекты – это экспериментальные территории, которые выполняют потребную функцию. Основу этих маленьких держав, которые поспехово организовали и здействовали уражвальные экономичные чуды, складая в большине как раз нация ханцев, которая размовляет на одной мове. Китай выступает просто в разных ипостасях и обличьях. Это закрытые системы, керуемые мононациональной элитой, куды никаким чином не могут проникнуть иншаземцы. Прикладом Тайвань отрымливает США все технологичные новинки, распроцовки, которые не только поспехово выкористовывая сам, але и передае фактичной метрополии. Китаю не треба завоевывать Тайвань, прийде час, и он сам мирно долучится до новой ханьской империи. Уже зараз уплыв Китая на Тайвань вялизны и вырашальны. Партия Гаминьдан, якая мае великий досвід и неколи была створена Сунь Ятсеном, мае зараз большиню в парламенте Тайваня, а праз пару годов будет иметь и повноту улады. Менавитая она и подпиша новые домовы с Пекином. Зараз Гаминьдан не отмовляя ни водного принципу Си Цзиньпина. Того ж Сунь Ятсена николи не лечили в Китае ворогом, покольки идеологично это были родностные системы. Социализм с китайской спецификой вельми хутка поразумеется с капитализмом с китайской спецификой. Китай надзвычай миролюбивый и абсолютно не хочет воевать. Ему достатково экономичной, технологичной, теперь уже и экологичной экспансии. Для этого створена вся база. Китай ставит перед собой вялизную глобальную мету и стратегия зразумелая. Их нация живет долго и может поступово исти по проступках простогодзи и нават тысячагодзи. Китай инвестует вялизные сродки по всем свете, у десятки краинов по всех континентах, улучшно с Европой, уже отрымливая великие прибытки, а чакая от гэтага еще большую отдачу. Поднебесная выконвая ролю великого сусветного лихвяра и терпливо сдымая свои проценты. Пройдя зусім не шмат часу и долги десятка украинов Китаю будут складать большие суммы, чем увесь внутренний валовый продукт этих держав. И все будут платить менавито Пекину. Великий китайский капкан – это великий китайский подман. Его ахвярами станут и огромнистая Россия с Казахстаном. Адзінае, што не умеюць кітайцы, яны так і не навучыліся гуляць ні ў хакей, ні ў футбол. Вось у снукеры яшчэ нядаўна абсалютна брытанскім відзе більярду, яны ўжо дамінуюць ва ўсю моц. А спрытна ганяць шайбу клюшкамі ці тэхнічна пасавацца мячыкам ніяк не атрымліваецца. Таму глядзіце чэмпіянат свету па хакеі, які праходзіць зараз, і футбольны мундыяль, які таксама хутка пачнецца. Больш нам нічога не застаецца. Владимир Хельманович для беларускага Радио Рация.
1: Рация з Нівай. Супольный проект Радио Рация и тыдневіка беларусаў у Польшчы Нива.

0: ее рацию.
1: Отказность лежит на плечах Тихановской, насколько она здольна взять на себе абсолютно все необходимые лидерские функции.
2: Организации, которые локуются за межу, стимкнутся, заховывают связь с белорусским громадством.
3: Нагодой для пиратрусу стал пошук самогонного аппарата и самогонки.
0: Радио Рация.

Авиас, де Владимир Козлов на квалик белорусской радио рации 98.1 FM Белосток Городня, 99.2 FM Берасте Белая Подляска. Самый час нагадать про надворье. А сегодня у день тут на белорусско-польском помежже изменливая хмарность. Пероважно обыдется без опадков. Однако у некоторых границах позначены дожди и навод навальницы. Не ведаю. Треба дожить. Температура по ветра от 18 до 21 тепла. Ветер заходний от слабого до умеренного. Атмосферный тиск выше и за норму. Ну а про то, что чекает Беларусь в плане надворья ближайшими днями, про это расскажу вам не в забаве, да, чакайтесь.

0: Белорусская радиорация.
1: Беларусь снижает молодость, это абсолютно разумело.
2: Сбоку новых уладов Польши есть абсолютное разумение важности захования правов белорусской этничной меньшинства.
3: Визит с подарами президента Светланы Тихановской в Варшаву.
0: Радиорация.

Алекс Хепберн на хвалях Беларусского радио «Рация». Нас с вами еще чекают Юля, Лайфхаус, Барановский, Улис, Крэзи Хорс, Лайт Саунд, Ди Пинг. Але. Зараз про надворье, бо самый час для этого. Сегодня у день тут, на белорусско-польском помежжи. Зменливая хмарность, первоважно без опадков, кажут синоптики. Але, усё ж таки, неде месцами штости можа покапать. Температура по ветра от 18 до 21. Тепла, ветер заходний от слабого до умеренного. Атмосферный тиск выше и за норму.

Россия обвестила об улучшении по подрыхтовце и применении ядерных сил. У Витебской области упал боевой дрон, его подорвали на месте. Оповести Василя Быкова перевыдадут на вьетнамской мове. Про это и про иншее, вот уже литерально про 8 хвилинок на хвалях белорусского радио рация расскажем. Владимир Лапцевич, варта дочакаться.

0: Радио «Рація».
1: Перша белорусская незалежная FM-станция.
2: 13-я година у Беларуси, полдень у Польши.
3: Россия обвестила об учениях по подрыхтовке и применении ядерных сил. У Витебской области упал боевой дрон, его подорвали на месте. А повести Василя Быкова перевыдадут на вьетнамской мове.
2: По студии с новинами Владимир Лапцевич.
3: Министерство обороны России 19-21 травня проведе учение по подрыхтовке и применению ядерных сил во умовах погрозы агрессии. У заяве российского ведомства сгадывается и отпрацовка деяний со зброей, размещенной у Беларуси. Подчас учения будут отпрацованы пытания суместной подрыхтовки и применения ядерной зброи, размещенной на территории Республики Беларусь, говорится у поведомлений. Нагадаю, учора белорусская Минобороны заявила о початку тренировки боевого применения ядерной зброи. Поведомлялося, что во взаимодействии с российским боком плануется отпрацовать пытание доставки ядерных боеприпасов и подрыхтовки их до уживания. Российская Минобороны поведомила, что у учении, якое починается сегодня, будет задействовано больше за 7800 одинок узброенью военной и специальной техники. До его будут притягнуты ракетные войски стратегичного призначения Полночного и Тихоокеанского флотов, командование далекой авиации, частка сил Ленинград и центральных военных округ. Усяго больше за 64 тысячи человек. На территории Беларуси упал боевый дрон. Это отбылося 17 травня, поведомляя наша Нива со спасылкой на свои крыницы. Дрон не выбухнул сам. Силовики подорвали его на месте. Здарение отбылося на полдень от глубокого Витебской области. Официальные структуры про инцидент не поведомляли. Это уже не первый выпадок залету и падения у Беларуси боевых дронов. У связи с закрытостью информации неведомо, дрон якой краины залетел у Беларусь на гэты раз. Россия выкарыстовывала поветренную простору Беларуси для атак по Украине. Украинцы змагаются с атаками дронов по-розному, у тым лику электронно, у вынику чего российские дроны часом отвольно меняют траекторию и могут опынуться у Беларуси. Аналогичные заходы применяют и российцы. До інших тем. Для беларусов, которые не имеют рахунку во украинском банку и постоянного виду на жыхарство, появилась важная махчимость. Консульский сбор у Генеральном консульстве Польши у Львове теперь можно оплатить наявными непосредно там. Про это стало известно подчас встречи представников беларусской супольности с Генеральным консулом Польши у Львове Мариком Радзивоном, каже керовник фонда «Вильна Беларусь» Алексей Францкевич.
4: Что тяжко людям оплатить, что немогчимо оплатить. Яны вырешили пойти на сустрэч и сделать так, как белорусы, у яких нема махчимости чинить рахунок, сплатить, яны могут теперь без посреднего консульства оплатить налички. А яно уже денежить, потому что я у генерального консула спытал, ти могу я гэта агучваць, он сказал так.
3: Подчас сустрэчы баки так само абмеркавалі іншае праблемнае пытанне, з якімі сутыкаюцца беларусы ба Украіне. Паводле Францкевіча, у найбліжэйшы час плануецца асобная сустрэча, прысвечаная пошуку шляхоў вырашэння гэтых праблем і развіццю далейшага супрацоўніцтва. Да падзеі літаратурнага жыцця. Новае выданне аповесцяў Васіля Быкова у найбліжэйшы час убачыць свет у В'етнаме. Пад адной вукладкай да чытача прыйдуць дзве аповесці класіка беларускай літаратуры: «Альпійская балада» і «Дажыць да світання». Гэта другое в'етнамскае выданне зборніка. Новы творчы праект ужо анансавала амбасада Рэспублікі Беларусь у Сацыялістычнай Рэспубліцы В'етнам. Упершыню гэта кніга была выдадзена ў Ханоі ў 1983 годзе. Тагачасны наклад яе склаў 10200 асобнікаў. Мяркуецца, што кніга выйдзе ў траўні-чэрвені, акурат напярэдадні 102-й гадавіны нараджэння Васіля Быкова. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рація». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рація». Гэта былі навіны, а зараз на двор'е.
2: Сёння ў дзеянні на беларуска-польскім памежжы зменлівая хмарнасць, пераважна абыдзецца без ападкаў істотных. Тэмпература паветра ад 18 до 21 цяпла, вецер заходні ад слабога да ўмеранага, атмасферны ціск вышэй за норму. Вітаю, шаноўныя, нагадаю, аўторак сёння на календары 19 траўня, гэта хвалі беларускага радыё «Рація», перад мікрафонам Алесь Дубавец, чарговая музычная інфармацыйная гадзіна, тут танок на майдане Конга, Кендлбокс, Хэппі Сад, Мэнік Стрыт Прычар, Pictures, Ira, Pink Floyd ды іншыя. Не ў забаве, некаторыя нагоды гэтага дня, ну а потым, недзе на 20-й хвіліне, тут ізноў рацыя ў падарожжах, дзе былі ды што бачылі нашыя корэспандэнты.
0: Радио рация. Першае трансгранічнае радио FM.

Упомнены познали Pink Floyd на хвалях белорусских радио рация. Ну а литерально про спаугодинки, ну плюс-минус, я изнову распочну гортать сторонки музычного календаря, да узгадывать добрых людей музычного света, которые народились у таких же день у самые розные годы. Ведома ж говорка идет про Коладзен с бородой. И сегодня нас с вами чакают Грейс Джонс, Эрик Клэптон, а так само гурты The Who, ZZ Top, Raymonds, AC/DC, Del Amitri, Orbital, Ace of Base, да и Кататония. Долучайтесь, будет чекаво и музычно разностайно, обяцаю. 14.10 это белорусский час, 13.10 час польский, программа «Коладзен с бородой». Запрошаю.

107.1 FM Белосток Городня, 99.2 FM Берасте Белая Подляска, так само рация Кропка.ком, тут Алесь Дубовец и программа «Кола Дён с бородой», мы протягиваем. 19 травня 1951-го народился Джефри Росс Хайман, больше вядомы як Джоуи Рамон, американский музыка и автор песень, удельник панк-рок гурта Реймонс. Имидж Джоуи Рамона, ягоны голос и поводины зрабили яго иконой контркультуры. Реймонс оказали моцный уплыв на панк-рух у Злучаных Штатах, хоть так и не досягнули значного коммерцийного поспеху. Признание до их пришло только проз годы, и теперь яны регулярно з'являются у списах лепших музычных гуртов на кшталт 50 лепших артистов усіх часов часопіса Rolling Stone ті 100 лепших хард-рок артистов телеканала VH1.

98.1 FM, 99.2 FM, так само рация кропка.ком. Тут Алис Дубовец и программа «Кола Дён с бородой». Мы протягиваем. 19 травня 1972-го народилась Йенни Сесилия Бергрен. Шведская спявачка, былая удельница гурта Ace of Base, з'являється суаўтором шматликих песень коллектива, а с 95-го года займається сольной творчостью. Цікаво, але дебютный альбом Ace of Base дагэтуль з'являється самым продаваным дебютным альбомом у гісторії. У США кружэлка была гонорована звання платиновой 9 раз.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси 15, у Польши 14 годин. Россия обвестила об учениях по подрыхтовке и применении ядерных сил. У Витебской области упал боевой дрон, его подорвали на месте. А повести Василя Быкова перевыдадут на вьетнамской мове. У студии с новинами Владимир Лапцевич. Министерство обороны России 19-21 травня проведе учение по подрыхтовке и применении ядерных сил во умовах погрозы агрессии. У заяве российского ведомства сгадывается и отпрацовка деяний со зброей, размещенной у Беларуси. Подчас учения будут отпрацованы пытания суместной подрыхтовки и применения ядерной зброи, размещенной на территории Республики Беларусь, говорится у поведомлении. Нагадаю, учора белорусская Минобороны заявила початку тренировки боевого применения ядерной зброи. Поведомлялось, что во взаимодействии с российским боком планируется отпрацовать пытание доставки ядерных боеприпасов и подрыхтовки их до уживания. Российская Минобороны поведомила, что в учении, которое начинается сегодня, будет задействовано больше за 7800 одинок узброенью военной и специальной техники. До его будут притягнуты ракетные войски стратегического призначения Полночного и Тихоокеанского флотов, командование далекого легкой авиации, частка сил Ленинградской и центральных военных округ. Усяго больше за 64 тысячи человек. На территории Беларуси упал боевой дрон. Это отбылося 17 травня, поведомляя наша Нива со посылкой на свои крыницы. Дрон не выбухнул сам. Силовики подорвали его на месте. Здарение отбылося на полдень от глубокого Витебской области. Официальные структуры про инцидент не поведомляли. Это уже не первый выпадок залету и падения в Беларуси боевых дронов. У связи с закрытостью информации неведомо, дрон какой краины залетел у Беларусь на этот раз. Россия выкористовывала поветренную простору Беларуси для атак по Украине. Украинцы змагаются з атаками дронов по-розному, у тым ліку электронно, у выніку чаго российские дроны часам адвольно меняют траекторию и могут опынуться у Беларуси. Аналогичные заходы применяют и российцы. До інших тем. Для беларусов, які не мають рахунку ва украинском банку и постоянного виду на жыхарства, з'явилася важная магчимость. Консульский сбор у Генеральном консульстве Польши у Львове цяпер можно оплатить наявными непосредно там. Про гэта стало вядома падчас сустрэчы прадстаўнікоў беларускай супольнасці с Генеральным консулом Польши у Львове Мариком Радзівоном, каже кіраўнік фонда «Вільна Беларусь» Алексей Францкевич.
3: Что тяжко людям оплатить, что немагчыма оплатить. Яны вырашылі пойти на сустрэч и сделать так, как белорусы, у которых нема махчимости чинить рахунок, сплатить, и они могут теперь без посреднего консульства оплатить налички. А я уже денежить, потому что я у генерального консула спытал, ти могу я это огучивать, и он сказал так.
2: Подчас сустрэчы баки так само обмерковали іншие проблемные пытания, с якими сутыкаются белорусы ба Украине. Поводле Францкевича, в найближайший час плануется особная сустрэча, прысвечаная пошуку шляхоў вырашэння гэтых праблем і развіццю далейшага супрацоўніцтва. Да падзеі літаратурнага жыцця. Новае выданне аповесцяў Васіля Быкова ў найбліжэйшы час убачыць свет у В'етнаме. Пад адной вокладкай да чытача прыйдуць дзве аповесці класіка беларускай літаратуры: «Альпійская балада» і «Дажыць да світання». Гэта другое в'етнамскае выданне зборніка. Новы творчы праект ужо анансавала амбасада Рэспублікі Беларусь у Сацыялістычнай Рэспубліцы В'етнам. Упершыню гэта кніга была выдадзена ў Ханоі ў 1983 годзе. Тагачасны наклад яе склаў 10200 асобнікаў. Мяркуецца, што кніга выйдзе ў траўні-чэрвені, акурат напярэдадні 102-й гадавіны нараджэння Васіля Быкова. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё Рацыя. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сегодня в день на белорусско-польском помеже изменливая хмарность, переважно без опадков. Температура по ветра плюс 18, плюс 21. Ветер заходний от слабого до умеренного. Атмосферный тиск выше за норму.
0: Радио Рация. Первое трансграничное радио FM.

Так само зараз докладно. По угодину состоится до 18 в Беларуси, до 17 в Польше. На горе Белорусская радиорация. Тут у студу Лад Гриневский. Передаю вам провидание. Ну и что ж, не только провитание, але так само информации про надвор'е у нашем помежном регионе. Тут далее переменная в облачность. Так само облаки на небе гуляют. Например, недалеко от Хайнуки. Может быть, зараз невеликий дождик быть. Температура по ветру плюс 19 у Лиде, 20 у Коруни, Белостоку, Волковыску, 20 у Хайнуцы, у Берости, 21 у Кобрини, 21 у Пинску. У ночи плюс 8-10, переменная в облачность без остаток опадков, але верагодность опадков 10-15% усё ж таки ёсць. Первыже паўночны вецер от 38 метров за секунду, незначна павышаны атмасферны ціск. Ён далей паступова павышаецца. Заўтра, 20 траўня, як вынікае з інфармацыю сіноптыку, умовы нашага надвор'я сфарміруюць атмасферны фронт і цёплая няўстойлівая паветраная маса чакаецца. Воблачна з праясненнямі, не выключаюць сіноптыкі дажджы. Уначы і раніцай у асобных районах туман. Ветер полночный умеренный, не выключают синоптики порывы. Температура поветра завтра у нашем помежье плюс 20-22. Протягивается наш эфир на хвале белорусского радиорация. Далее не узабаве Северин Краевский знову падает дождь. Прах, и так композиция прогучит у нашем эфире. Ну что ж сказать, для нашего помежника региона, может только для вокулиц Хайнуки. Эхера песня актуальная. Ух, это я зараз хвилины.

0: Радио Рація.
1: Сім'ятичи.
2: Кобрин.
1: Високая.
2: Яна Упадляшки.
1: 99,2 FM.
3: Ну, так само ми разом закринаємо зараз чергові теми про інформацію життя білорусу за межой. Кольки тема у напереді. Підрихтовка до організації пікніка «Літутінь», проведення конкурсу для тих, хто хоче зібрати інформацію про свій род, зустрічі з культурницькими громадськими діячами, представниками журналістської супольності. Так, про події білоруської діаспори у Кракові розповідає Глеб Лапійка.
4: Краковська діаспора вилучається, напевно, тим, що у нас існує два товариства, тобто дві зареєстровані організації. Ми діяємо разом, це у нас є люди, які діяють і там, але ми розмежували функціонально. Тобто є товариство «Крок», яке займається великими мероприємствами, наприклад, «Гукання весни» і «Пікнік Літутінь», наш найважливіший фестиваль літній. І є товариство «Білоруське», яке займається розвитком простори. Простори – це дом білоруської діаспори, це помешкання для мероприємства. Ну і так само організовує невеличкі, ну, більш маленького поміру мероприємства, да, там 30-40-50 чоловік. Коротко отак. Угу.
5: На чим тепер сконцентрована більш за все діяльність білорусів у Кракові? На яких мероприємствах і на яких ось перелічених вами структурах?
4: Давайте скажемо так, наближається лето. Лето – це два тренди, дві речі. Одна речь – это, что люди разъезжаются с города, и активность огульная падает, то бок некоторые инициативы сходят на летние каникулы, а некоторые там начинают радее может сустракаться не раз на тыдень, а раз на два тыдни, и огулом бачим, что меньше людей приходит на мероприемство. Это первое. Другое – это пикник «Летутень», який в этом ходе будет 1 жнивня у парку Йордана, як завсёды, с вольным уваходом. То бок параллельно с тем, как меньше людей ходит на мероприемство, команда пикника как раз таки у самой своей активной фазе за весь год, бо апошние два месяца перед пикником – это самый насыщенный на справы час. Тому зараз ось идея по полной подрыхтовка до пикника. У плане больше невеликих инициатив. Зараз у апошние месяцы з'явилось зусім не шмат новых инициатив, але сярод их, например, капсула часу – это курс для тех, кто хочет доведаться, ну, як правильно сказать, курс для тех, кто хочет собрать информацию про свой род, собрать родовод и заархивировать неким чином информацию на будущее про свою семью и своих предков. Так само у нас из цікавого для детей протягивают развиваться новые инициативы. З'явилася инициатива про курс по створению компьютерных гульняв для детей и подлетков. Это вот один там хлопец, який старейший брат у великой семьи, и он любит заниматься с детьми, и он працює у геймдеве, и вот он створил такие курсы, и несколько детей до него ходят. То ведаем, може з них виростуть будучі зорки геймдева.
5: Як міняються запити білорусів до організації цих мероприємств чи до їх темов?
4: Я не могу сказать, что они как-то моцно изменяются. Мне подается, и они плюс-минус те же самые. Как бы сказать, мы бачим, мы когда в минулый раз разговаривали, мне подается, я сказал про этот тренд, мы бачим, что когда мы привозим знакомитых белорусов, то довольно добро разбирается на их аудитории, и людям цікаво. И приходят те, кто амаль николи не заявляется у нашей просторы, например. Но из такого опошнего у нас Дмитрий Гурневич приезжал, журналист «Радио Свободы» и публицист. Боже, а кто еще был в опошних? Так, я не помню, то есть ходу, кто еще приезжал, але вот такого свежего был Дмитрий Гурневич, так само добро собрался народ, и была чудовная дискуссия, размова с ним. То есть этот тренд заховывается, людям цікаво приходить на знакомитых белорусов. Дитячие ивенты протягивают собирать свою публику, это такая стабильная, так само стабильный тренд, який не изменяется. Мне подается, правда, я не бачу, как что-то эмоционально изменялось, все довольно спокойная идея, свои справы протягиваются, что-то новое появляется, что-то минулое там скончивается, сходить, то бок все довольно нормально. Магчыма, таким трендом еще можно вылучшить литературный напрямок, бо он сапраўды у нас моцный и не спыняется, скажем так. Вот опошні пару месяцев у нас заявилися письменницкий клуб для дорослых, и уже скончился курс от письменницкого так само письменницкого клуба, але для детей и подлетков. Вот, они уже скончили свое, и они почали узимку и скончили весной, а письменницкий для дорослых еще протягивается. Плюс приезжают до нас часто письменники, авторы книг, тому это напрямок вельми моцный в нашей диаспоре.
5: Коли казать про вельми конкретные мероприемства на наступный тыдень, там, до конца весны, то на что, чи куды б вы хотели запросить белорусов Кракова.
4: До нас на наступном тыдні, 29 травня, приезжает Мария Пархімчык с презентацией своей книги. И вот это у тему того, что литературный накірунок у нас моцный, и у нас кожные пару тыдняў отбываются презентации книг розные, ці сустрэчы с письменниками. А так само первые выходные червеня, 7 червеня докладней, будет своп вечерина плюс гараж сейл, то бок это мероприемство великое на весь день, где можно обменяться одением, пошукать себе что-то новое. Будут мастер-классы, будут магчыма некая презентация, ці невеличкая лекция у нас часто такое бывает. То бок это такие классные мероприемства на весь день, как провести с сябрами, сябров, и добро провести час. Ось, напевно, две такие речи, на які хотелось бы звернуть увагу.
3: Ігорі Папікі додає, що дійні бюрос у Кракова більш будуються на культурніських подіях, а допомагають у гетам культурніське товариство «Круг і простора».
0: Радіорація. Ми разом.
3: Ми так само далі разом працюємо наш ефір. 15 хвилин зараз докладно засталося до 18 Білорусі, до 17 Польщі.

0: ягодки культуры. А тут есть. Натурально, что мы не идем туда, потому что мы не ведаем ягоды, и что это, да? Вось квиз это, по-перше, спроба показать, как это бывает, про испытания, про отказы, да, про то, кто в этом удельничает, какие инициативы развиваются. Далее мы еще размовляем с гульцами, которые остаются, ну, миновито про власный опыт, про то, как некто хотел спричиниться до посадки древа, например, собрать 30 белорусов и пойти сажать древы в рамках инициативы местного самокирования, але им не дали, навод не отказали там на их лист, да, и это не отрымалось. У них есть позитивный досвід, наоборот, супрацовництва с местовыми владами. Про это все.
1: А этим разом так само у Белостоку были специально запрошенные гости, так бы мовить. Як обирал?
0: Это хоть не я их обрал, это и они меня обрали для разогрева с квизом. Ну, это просто, вот, например, Кандурович и Егоров, это могли быть абсолютно любые люди, але просто вот на этот момент яны зацікавились этой темой, да, и яны хочут, как у белорусов было больше досвіду, больше мясцовых организаций и, отповедно, больше уплыву вот в этих органах мясцового самокирования. Могли быть и іншие, но але есть гэтые не самые благие люди, хотя, разумеешь, ты не все их любить.
1: Расскажи, калі ласка, про реакцию в зале, насколько все поспехово пришло.
0: По-перше, мне здаётся, что квиз написался добрый, и людям он сподобался, и он отрымался крыху легчейше, чем я думал. Круто, что все, кто пришел, все застались на эту размову. Тобок реально никто не сошел после квиза. Тобок людям цікавая эта тема, але одночасово, ну вот скажу, что конечно, у белорусов шмат негативного досвіду, шмат того, что они хотели бы зрабіць, але гэта зрабіць не атрымалось, и те они не ведают, як гэта зрабіць. Тому я думаю, что это как раз и важно. Да? И еще это важно, потому что все зараз плюются от слова политика. А это не политика. Ты не змагаешься фактично за место в парламенте, там, ти в местах, неких советах, ти там еще за что-нибудь такое. Ты просто нечто придумляешь классное и шукаешь махчимости, как бы это было зреализовано. А такие махчимости шукать разом лепш, эффективней. Ну и коли у одном воеводстве у белорусов есть такой досвід, у іншим так стосунки с уладами склались по-іншому, и они всем этим могут поделиться помеж собой, подтримать одно одного и вот так вот пойти на сустрач одно одному, ну и, власно кажучи, своим планом.
1: Белосток. Что далей? Кто далей?
0: Белосток перший, Краков другий, далее уже запланована Познань, хочем мы съездить у Торунь. И вовле я особисто готовы приехать туда, где есть просторненько, экран, колонки и белорусы, которые зацікавлены у тым, как згулять гэты квиз. Приехать мне не складано. Познань 27-го, а с датой Торуни мы еще не вызначились, але хутчэй за все это уже будет не у травні, а у червені. Тобок мы это все размерковываем так, как никому не было тяжко. Никуда мы не спешаемся.
1: Але вы открытые для пропанов, тобок можно вас запрошать?
0: Абсолютно открытые для пропанов. Не шмат треба, как зладить квиз. Главное, как люди еще не стомились уже от усяго в воле, не кидали белорусский даже квиз на белорусской мове. Проходили и грали.
2: Павел Сардлоу каже, что формат людей, у яких серьезные темы, подій, у яких серьезные темы, сумешаются с забавляльними, найбольш притягивая аудиторию.
3: Радио
4: Радио. Que han caído los esquemas de mi vida. Ahora que todo era perfecto y algo más que eso, me sorbiste el seso y me desciende el peso de este cuerpecito mío que se ha convertido en río. De este cuerpecito mío

0: Беларуская радиорация. Рация.com.
1: 18.10, зараз доклады часу Беларуси, 17.10, годинки показывают всю Польшу. Напереди расповедем, як у Лузяновск райку вёсцы Махнатая, что на Гайновшине повстали два артистичные объекты. Грапрация Надеи Саяпины и Александра Адамова, яны присвеченные массовым репрессиям у Беларуси 1930-40-х годов, а так само проблематице беларуска-польского помежжа.
2: Схавалася, не божайся, моя мамка, я вже повячеряла у лозі под калиткою сухою скари.
3: Меня зовут Надя Саяпина, я визуальная и интердисциплинарная мастачка. Это проект, ну, який стал одночасово и объектом, и часовой инсталляцией, и перформансом, называется «Легендами не коронуйте нас». Это фрагмент верша Изи Харика в перекладе Кулешова, одного из, так само, с расстрелянных поэтов. Ну, я одразу, широко кажучи, хотела працевать с цитатами в хафтах, бо я завжди так працую, то бок я користаю некими фрагментами, текстами, цитатами, которые ти знаходжу в архивах, ти сама як бы беру у людей интервью, и эти цитаты потом використовую. Ну, я почала просто вывучать як бы на нову историю Куропат, перечитала той артикул, який був перший выдадзений у конце 80-х, як я пам'ятаю, коли як бы открыли гэту трагедію і зробили першие раскопки. Потом ще була така книжка, на жаль, не пам'ятаю автора, але гэта був один з тих людей, які были в группе доследческой першей, и она называется «Следствие продолжается» по-российски. Ну и прочитала там вельми шмат як бы розных подсвечений и те фотоздымки, які я скористала, акурат гэтых як бы артефактов знойдзеных, яны были опубликованы в гэтай книжке, я попросту зрабіла их уже на тканіне, як такой нашивки як бы. Частково, наприклад, ёсць такая выява медальона, и цитату з гэтага медальона я так само выкарыстовую. Гэта, ну, такая звычайная молитва Мати Божьей, якая написана по-польску была. И на самом деле довольно шмат у их раскопках. Следческая группа знайшла шмат менавіта польских речов. Не ведаю, як так сталося, что як бы трапили менавіта на их. И такі самые знакомитые, например, объект, это такий гребень для волос, на яким акурат польский вязень написал, нацарапав два дні, як бы, две розные цитаты. И то бок мы там можем, одинная реч, на якой мы можем убачить дату, и там написано 25 и 26 квітня и год 40-х. То бок это уже такое докладное свідчення, где он каже, что это тяжкие хвилины вязня, и як он як бы думает про свою семью и так далее. Ну и так само там використовувала на верши расстрелянных поэтов, але только так два фрагменты. Ну, мысли же так, зрозуміла, что я користалася так само на некие важные даты, важные личбы, але подкресливаю то, что это все вельми такое плавающее, неоднозначное, бо, например, на вот личба, где помишь, как бы, 7 тысяч и 250 тысяч, то, как бы, это вельми великий разрыв, але, ну, вот такова есть, как бы, история, что просто, что больше это не доследовалось, и попросту, как бы, не дают этим займаться, и на вот шмат того, что было знойдено и открыто, уже не есть таким открытым, то что мамы, то мамы. Ну, для меня это было важно подкреслить, что вот так и как бы стирается их история, что мы не ведаем кто, что, кольки и ничего, как бы, про вельми великую масштабную трагедию, якую, ну, я кажусь, как бы, ну, для Польши это мысль уже немахчима, как такая колькость ахвяр была просто нияк не отзначена.

Меня зовут Адамов Александр, я мастак, живу в Варшаве, и праца называется... Это будет цитата с Кафки, якая гучить по-белоруску так. «Стомилися боги, стомилися орлы, стомлена зачинилася рана». Это пудела, бо крыж это только у кшталте своим, але ведомо, что пудела часто по форме крыжу, бо такая простая форма человеческого тела, скажение такие есть. Але это пудела так, и это кормушка ужитковая, звыклая, то бок мы можем досыпать зерня завсёды, коли захочем. И мне хотелось, как бы это было не только символичной працей, але и працей, якая живе. И коли будут новые гости у Валенты, они завсёды могут прийти и додать зерня для птушек. Шапки с орлом, потому что это, как бы, есть звонку, орел есть птаком, и он птак, и птак, який пужает других птушек, и он есть такой погрозливый. Так само, разумело, что это символ Польши, и мы находимся на меже Польши и Беларуси, то бог это такой символ, який повинен и оберегать, и пужать от ворога на меже. Тому это специальный помысел на то, как зарабить это миновито с птаком, який и ворог, и так само опекун в каким-то таким сенсе.

0: not funny.
1: Евразум.
2: Американский проповедник Френклин Грэм съехал из Беларуси, але, кажуть, осадочек застався. На початку беларуса у соседках обурил ягонный заклик молиться за Лукашенку, а потом той же Лукашенко распочал суместные с россиянами в учении по применению ядерной зброи.
3: Ці допоможе Грэм развить американо-беларускі адносіны и что в огуле от гэтага разлічвае атрымаць Лукашенко?
2: У эфиры Еврорадио про гэта выказался політичный оглядальник Віталь Цыганков.
4: Лукашенко, відавочна, спешается отхапіць американцев як мага больш. Чому он спешается? По двух неких причинах. Ну, першая, что, может быть, не першая, но одна из причин, что в Америцы, ну, там, все ведают, в осенью будут выборы в Конгресс, и, может быть, як на сегодня выглядая, что республиканская партия Трампа их проиграя, в Конгрессе будет больше за демократов, это значно обмежует деяние Трампа, и он станет, как называется, политики кульгавой качкой, вот, и, ну, чему это может поплывать? Может поплывать на то, что ему будет не до внешней политики, не до Беларуси, а ему придется переключаться на внутренние проблемы, многим его будут связаны руки и так далее. Коли уж навык не казать про то, ну, я в это не верю, там, что могут быть больше, почти, там, импичмент, его не будет, там, в Сенате николи не будет больше нести, але, но это принесет проблемы. Вот. Другое, что может, другий фактор может поменяться вельми радикально нечто в американско-российских дочинениях. Коли зараз еще у них там некая, ну, не открытая война, а некие заигрывания с Трампом протягиваются у Путина с Трампом, то на этом фоне дозволены шашни и Лукашенко. Як только, ну, скажем, перейдет до такой, а это цалком максимум, что будет на ножах, ну, Москва моцно обмежует эти лукашенковские закидоны до Америки, до Трампа, просто на сегодняшний момент погрозить ему пальчиком, мы памятаем, она уже погрозила, когда он собирался ехать на этот трамповскую раду мира. Но-но-но. Наперед батьки Путина в пекло не лезь, трамповская. Вот, то бок его и так маневр обмежеваны. А еще, коли их погоршится радикально, но покуль оно не может погоршаться, покуль не дотягнуто некое мирное погоднение, они все один от одного залежат. Плюс вот Путин поедет в Китай, ему треба высветить, что там Си с Китаем про них вырешили, а зараз Россия видовочно уже другоразрядная держава, вырашая США и Китай. А Россия, так сказать, шикая, что сильный мир всего это и двое вырашить, и як они поуплывают на войну, коли загадают России войну эту сканчивать. Так что в этом смысле вот такие две ситуации, которые примушают Лукашенко спешаться, и для его, коли кажут люди там вот кали, я-то переконанный, что, не тому, что там едущий Лукашенко, но объективно, что ему головное не кали, ему головное признание, ему головное встреча с Трампом, еще пожидано в Америце.
5: Але, Виталь, вибачай, что, да, перебиваю, да, але у чем выявляется это его спешка?
4: Ну, вось он выпускает, вось он снова сустракается уже там ближайшие, ну, дни.
5: Ну, хорошо, вот, гляди, он сустрелся с этим Грэмом.
4: Так.
5: Шли размовы там, помолились за его, Грэм там растекся.
4: Спешка, что он
5: не...
4: на каждой сустрече кажет, что мы приедем до этого биг сдела, до этой великой сделки. Ни разу не было огучено, что в этой великой сделке может быть. И все кажут, что только там снятие санкций кали, я уже подозреваю, что тут Лукашенко хочет на нечто большее. А что для его больше? Некие гаранты сбоку Америки про, скажем, то, что Америка не хочет скидывать Лукашенко, ну, это так, де-факто, а де-юре это будет, как оформилось в неких, ну, инших формулировках, там, повага Америки до суверенитета Беларуси.
5: Ты что думаешь, его так наполохала ситуация с Мадурой? Он уже не верит у то, что сховается за спиной у Владимира Владимировича?
4: Ты справа, что он, как я лечу в своих комментариях вот недавно, пробачьте, глядачи буду повторяться, то, что я сказал недавно в Белсате, то, что он лечит, что Путин уже не может вот ему, ну, не заденный момент, а то, что в России может быть, Путин не будет ему однозначным гарантом. То бок он может быть больше за всех нас со своей интуицией такой живельной, живельного политика, которая в некоторых пытаниях отсохла, а в некоторых еще застается. И он лепже нас ведает, что отбывается в России, и что может быть за Россией ближайшие не просто годы, а может быть месяцы. Не то, что там экономика, я не кажу, что там экономичный обвал это, а вот менавито гэтые социальные изъявы, изъявы там внутри Кремля, размовы про там махчимые, там, не ведаю, перевороты, там, про незадовольнение, про то, что Путина как-то уже рыхтуют, ну, все это нагнетание, але факт тем, что нечто в России, ну, скажем, подыходит, наспевая, наближается. адбываецца. Маецца на ўвазе, што вот уже закансерваваная сітуацыя, якая была, якую, дарэчы, вайна кансервавала, яна мяняецца, і стаўленне да вайны этих расійскіх грамадзян мяняецца, яны ўжо адчуваюць бамбардзіроўкі гарадоў, которые не схаваеш, да? Вось. І все гэта можа прывесці да тых зменаў в Расіі, которые, при которых ім будзе не да Беларусі. І Лукашенко это адчувае. І можа не адзін гарант трэба, і нават не два асі, которые адносна далёка, і таксама не так ужо зацікаўлены ў Беларусі, а тры. І вот самы галоўны там геапалітычны яго прынада, геапалітычная рыбіна, гэта Трамп, который он лічыць, што калі Амерыка яшчэ некім чынам дасць яму гарантыі, а тут у Амерыкі свая гульня, можа быць, скажам шыра, і пры гэтым антыеўрапейская, антынават украінская, я яшчэ не сказал тебе, чаму так Кіев актыўна наїжджае на Лукашэнку. Можа быць, у гэтым ёсць яшчэ гульня Кіева супраць Трампа. Тым сэнсе, што ну вот у вас новы там сябручок у Трампа, Лукашэнка, а мы-то этого сябручка бутюкаем, а можа быць, яшчэ там пабамбім што-небудзь, паглядзім, як ты его там збіраешся, так сказаць, абараняць.
5: Мадзяр адзін дрончык запусціць,
4: да, да.
5: І нет сябручка.
4: І нет сябручка, ну, можа быць, не так, но можа быць, хаця бы пакажам ему, што ты не з тым сябруеш, з кім трэба. То бок, ну, в дадзеным выпадку, сапраўды, ну, стаўленне Трампа, американской администрации до Украины, что я в наших эфирах неодноразово осуджал, вот, что он не то, что там не на боку Украины, но я не лечу, что на боку России, он там за себе, за Америку, но Украине намного меньше допомагает, чем нам бы всем хотелось, вот, а фактично навод примушая я там, ну, Украина вымушена опираться на себе и на Европу, игноровать Америку, ну, не проигноруешь, что она існуе, але игноровать то, что яна, ну, де-факто стаіць не на баку Украіны, а стаіць недзе пасярэдзіне, гэта нам всім не падабаецца, але гульня супраць Лукашэнкі, якая зараз абвастрылася, гэта в тым ліку, я лічу, можа быць, і гульня Кіева супраць Трампа.
2: Чаго можна чакаць ад наступнага візіта спецпрадстаўніка па Беларусі Джона Коула ў Мінск?
3: Працягвае Віталь Цыганкоў.
4: Па-першае, хачу адзначыць відавочны факт, што калі будзе візіт, будуць новыя вызваленні. Гэта схема ні разу не парушалася, ён не прыедзе просто так, і чарговы раз, калі мы калісь з табой абмяркоўвалі, што чаму, вот, можа быць, там это зімой даўно не было візіта, я кажу, ну, значыць, даволі напружаныя перамовы адбываюцца, значыць, не прыйшлі, да, і калі да нейкай агульнай там згоды па, не ведаю, па колькасці, па прозвішчах і па тых пунктах, што могуць амерыканцы даць Лукашэнку, калі ён ужо паедзе, мы будзем знаць, што, значыць, та дамоўленасць ўжо, в прынцыпе, ёсць, без этого ён не прыедзе. Так што кожны раз нам, ну, скажам, так он называюць аглядальнікамі, задаюць пытання, што Беларусь можа, да, атрымаць ад ЗША на гэты раз. Ну, гэта тыя ж самыя тэмы, гэта калій, гэта адкрыццё в нейкай ступені, адкрыццё, актывізацыя працы амбасады, але я кажу, это все тактычнае, галоўнае для Лукашэнкі, гэта вось тая моркавка, якую трымаюць его перад носам, за якой ён бежыць, это сустрэча з Трампам. Хочаць усё в Амерыцы, ну, ўж Беларусь это малаверагодна, в Амерыцы хочаць усё, гэта для яго важней, чым все гэты мільярды.
5: Чакай, Грэм жа шкаю, здаецца, ці хто это сказаў?
4: Казалі, тихо, што пра... приезе,
5: ну, да, запрасі ты Трампа, памяняй клюшку для хакея на клюшку для гольфа,
4: да,
5: там
4: да,
5: жа яшчэ казалі, што недзе пад Мінскам нават ужо гольф па поле адпаведнае, там ўжо падрыхтаванае.
4: Ну, вот, сыходзячы, калі глянуць статыстыку, што Трамп вельмі рэдка вылітае з США, только па такіх вялікіх...
5: Ён жа паабяцаў да канца года да Пуціна прыляцець.
4: Да, да такіх вялікіх падзеях, як там, умовна скажам, Китай, там, ну, Пуцін мінулы раз быў на Аляске, на тэрыторыі ЗША, то бок для, скажам так, не самай галоўнай краіны ў свеце, Беларусі, навряд ці Трамп прыедзе, так што хутчэй вы да нас, як тым анекдоце пра Калыму, лепш вы да нас, так што хутчэй Лукашэнка хоча прыехаць в Амерыку, і вот гэта, а ніякія не санкцыі, ніякая не амбасада, гэта з'яўляецца галоўным для Лукашэнкі, і сам візіт, і нейкі вось той big deal, пра каторы ніхто не, ну, не сказал, раней памятаюць, калі сёта пачыналась, год назад гаварылі, што, в прынцыпе, big deal это скасаванне всіх санкцыяў на вызваленне всіх палітвязняў. Мне здаецца, гэта менску мала. Ну, шо не скасаванне санкцыяў? Ну, амерыканскі санкцыі, яны на эканоміку не ўплываюць, так, як европейскі, вогле не ўплываюць там. Это было б мела сэнс, каб Европа паслухалась Амерыку, але в свой час Лукашэнка зразумел, сказал, что он переоценил Вашингтонский обком и Брюссельский райком. Вашингтонский обком давно уже не слухается при Трампе. Поэтому это абсолютно экономичного сенса не мая, ниякого, только такие политичные идейные отмены американских санкций. Мне, кажется, теперь ему хочется больше, а миновито некую домову, подписанную осадками урочисто, где США там что-то признают и кажут, что не будем тебе свергать николи. Ну вот умовно скажем, на самой справе на папере это будет гучать, как повага до белорусского суверенитета, отмова от санкций и инших гвалтовных деяний супер теперешней белорусской лады. Вот мне кажется, он что-то этого хочет.
3: Это был политический оглядальник Виталь Цыганков, який прокомментовал развитие американо-белорусских отношений.
2: Далей у программе «Евразум».
3: Жаночыя купе раздору. Чаму супольнасць абурылі падзелы ў цягніках?
0: Усё, што для ўсіх, яно як бы уладкавана па правілах, зручных для мужчын.
2: Сустрэнемся пасля навінаў шоу-бізу.

0: Радіо Рація. Нас чувають на усім польсько-білоруським помежжі.
1: 98.1 FM у Білостоку і Городні, 99.2 FM у Бірості і Біле Подляска. Так само нас можна почути на сайті рація.com по усім світі, де є інтернет. Ви слухаєте вечоровий ефір у студії Кирил Малаховський. Як звичайно, у гэтий час крыху подробязні про надвор'я розкажу на ближайші дні. Завтра у середу, 20 мая, умови надвор'я у Білорусі будуть визначати атмосферні фронти і тепла, неустойлива повітряна маса. Чекається облачне з проясненнями надвор'я, на більшій частині території країни пройдуть короткочасові дожди, місцями прогремять навальниці. У ночний і ранішній час в особних районах буде згущатися туман, вітер повночний, умірений, при навальницях паривістий. Температура повітря ночі складі від плюс 9 до плюс 15 градусів, у західних районах країни від плюс 7 до плюс 9 градусів, днем чекається від 17 по полночном заходе до плюс 29 по усходе Беларуси. Атмосферный тиск будет расти. У четвер, 21 мая, территория Беларуси будет находиться в зоне деяния контрастного фронтального подела. Во усходних районах заховается уплыв теплых поветренных масс тропичного походжения. Чекается облачное с прояснениями надворья. На большей части территории Беларуси чекаются короткочасовые дожди, местами моцные дожди, навальницы и махчимый град. У нашей границы в особных районах будет назираться слабый туман, ветер полночной чверти умеренный, при навальницах порывистый, днем в особных районах моцный порывистый. Температура поветра ночью складе от плюс 10 градусов по заходе до плюс 15 по полдневом исходе, максимально днем чекается от 17 градусов по полночном заходе до плюс 27 по усходе Беларуси. Пятницу 22 мая на дворе Украины будет формировать фронтальный раздел, который перемещается с Балтийского моря. Чекается поступление прохолодных неустойливых поветренных масс, чекается в облачное с прояснениями на дворе. У нашей границы в особных районах будет назираться слабый туман, ветер полночный, порывистый, днем по усходе при навальницах моцный, порывистый. Температура поветра ночью складе от плюс 10 по заходе до плюс 17 градусов по полдневому усходе. Днем чекается от плюс 18 до плюс 22 градусов по полднево-усходней полове Беларуси от плюс 20 4 до плюс 27 градусов. Вот такое надворье нас, дороженьки, чакая тягом бягучего працовного тыдню. Робите высновы, коли будете плановать свои перемешкания. Гурт «Кальмары» протягивая наш вечеровый эфир.

0: Рація. Белосток, Гродно, Брест.
1: Перше трансгранічне радіо FM.
2: Об'єктивна, цікава, оперативна. Белоруская радіо Рація.
3: Белпол представил офису Тихановской закрытую информацию про войсково-политическую ситуацию в Беларуси. Палата номер 38. Рапорт Международного комитета по расследованию катования в Беларуси. Супрацовника IT-компании из Гомеля осудили за так званое содейничание экстремизму. Про гэта и да іншы новины про 4 хвилины расскажу Валя Лаевская. Дочекаемся разом.

0: Пагранічнае радыё FM. Беларускае радыё рацыя.
1: Рыжанков и Лавров обмерковали проблемы международного характера и двухбоковый порядок дня. Коалиция Латушки и Европейский выбор стали лидерами выборов у Координационную Раду. Польша не выключает росту миграционного циску на мяжи с Беларусью в связи с надоходом тепла. Про это и до иншей новины. Про 4 хвилин расскажи Валя Лаевская. Дожикаемся разом.

0: Рация. Мельник.
1: Берестев.
0: Бероза.
1: Белая подляска.
0: 99.2 FM.
2: Вырвали мизомб.

0: Радио Рация. Тут живе Беларусь.
1: Белпол представил офису Тихановской закрытую информацию про ситуацию в Беларуси. Палата номер 38, рапорт Международного комитета по расследованию катования у Беларуси. Супрацовника IT-компании из Гомеля осудили за содейничание так званому экстремизму. Про это и до иншей новины. Про 4 хвилины расскажет Валя Лаевская. Дочекаемся разом.

98.1 FM, 99.2 FM, так само рация.com. Тут Алесь Дубовец и программа «Кола Дён с бородой». Мы протягиваем. 19 травня 1972-го народилася Йенні Сесілія Бергрен. Шведская спявачка, былая удельница гурта Ace of Base, з'являється суаўтарам шматлікіх песень калектыва, а з 95-го года займаецца сольнай творчасцю. Цікава, але дэбютны альбом Ace of Base дагэтуль з'яўляецца самым прадаваным дэбютным альбомам у гісторыі. У США кружэлка была ганаравана званне платінавай 9 разоў.

0: операция.
1: Грузинская гостеприймальня демонструюсь миновито батумские белорусы.
2: Питание чергового мощного санкционного пакета относительно режима Лукашенко.
3: Белорусов больше не подманешь. Все белорусы разумеют, чему такие тяжкие обставины у нашей краине.
0: Рация.ком.

0: 98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете.
1: Рация Кроп.ком.

0: Вы надея костела и свету, слово папов да молоди.
1: Вы слухали белорусскую программу Ватиканского радио. За нашими новинами вы можете сочить на интернет-сторонце vatican.by. Слава Иисусу Христу! Лаудету Иисус Христу!

0: 98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете.
1: Рация Кроп.ком.